0: MFM Dance Hit Radio.
1: Ты в бужиде стоишь. Давно хотел сказать, побежи ты мне.